0: Да, видите, сыграть я прокуша сам что под колико и задний вокал трайл, але то е тешко избрать, а кому ли отпивать. А мы идем в стандартную рубрику, где успоряжаем Оливера Драговича и Рэй Чарльза, jer су повезани са самим изворима, одакле су се инспирирали. Пальчуте.
1: С истог извора надохнуча.